0: Вороняшка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: 538. Greatest hits.